0: Luces en Fremont. 105.7. Máxima.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».